Kwaisi family nina. Where if you Kwaisi family nina, Adima Rosemary. And I feel brother. Kwejo, aye. Kwausi, God bless you. Afre me dofu pa. Rosemary. Good morning, and the Munchera. Happy birthday to you. God bless you so much. And I have a papa. You know, I'm water, my community. I'm Wako family. Enjoy yourself. Watch out, dear baby. And the Chila Yanko 0302 216561 216561 216561 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562 216562